0: Фавзия Айкарматло, Мехрин Игорь Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный. Участников концертной программы ожидает масштабный розыгрыш призов. В этот праздничный день будут разыграны 5 электромобилей, 10 смартфонов iPhone 17 Pro Max и 10 планшетов iPad. Для участия необходимо отсканировать QR-код на площадке проведения мероприятия, пройти регистрацию на сайте, указав достоверные фамилию, имя, отчество, номер телефона и персональный номер паспорта. Для участия в розыгрыше необходимо личное присутствие на концерте. Участник должен быть совершеннолетним гражданином Республики Таджикистан и иметь при себе оригинал паспорта. В День национального единства получите уникальную возможность стать обладателем ценных призов.
1: Дар фазои сулҳу ваҳдат давлатҳо обод мешаванд. Миллат ба дастовардҳои бузург шарафёб мегардад. Ин ҳама омилҳои пойдор ва устувор нигоҳ доштани истиқлолияти давлатӣ хоҳад буд. 29-умин солгарди ҷашни ваҳдати миллӣ

0: шукри ваҳдат, шукри давлат, шукри истиқлоли мо, шукри нусратҳои афзун, шукр бар иқболи мо, шукри бедории миллат, давлати бедори мо, бахт бингар, мешитобад баҳри истиқболи мо. Тоҷикистон, бо ҷанубу бо шимолат дилбари, файзи ҳамдастии миллатҳост бас номовари.
1: июня, 18:00, площадь комплекса «Истихол» станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Айсти.
2: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
1: Мод.
3: Я все же надеюсь услышать когда-нибудь слово «прощай».
1: Николай

0: Фаридо
1: Нозия Икраматло Мехрилигори Рустам Фарух Хасанов и группа Шамс. Вместе отметим День национального единства. Вход свободный. Участников концертной программы ожидает масштабный розыгрыш призов. В этот праздничный день будут разыграны 5 электромобилей, 10 смартфонов iPhone 17 Pro Max и 10 планшетов iPad. Для участия необходимо отсканировать QR-код на площадке проведения мероприятия, пройти регистрацию на сайте, указав достоверные фамилию, имя, отчество, номер телефона и персональный номер паспорта. Для участия в розыгрыше необходимо личное присутствие на концерте. Участник должен быть совершеннолетним гражданином Республики Таджикистан и иметь при себе оригинал паспорта. В День национального единства получите уникальную возможность стать обладателем ценных призов.

0: 27 июня в 18.00 площадь комплекса «Истихол» станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Айсти.
1: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
0: Мод.
2: Я все же

0: Нозия Икраматло, Мехрин Игорь Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный. Участников концертной программы ожидает масштабный розыгрыш призов. В этот праздничный день будут разыграны 5 электромобилей, 10 смартфонов iPhone 17 Pro Max и 10 планшетов iPad. Для участия необходимо отсканировать QR-код на площадке проведения мероприятия, пройти регистрацию на сайте, указав достоверные фамилию, имя, отчество, номер телефона и персональный номер паспорта. Для участия в розыгрыше необходимо личное присутствие на концерте. Участник должен быть совершеннолетним гражданином Республики Таджикистан и иметь при себе оригинал паспорта. В День национального единства получите уникальную возможность стать обладателем ценных призов.
1: وحدت ملی قلب ها را نزدیک نموده انسان ها را متحد می سازد. استقلالیت راه رشد دولت را روشن می نماید. اتحاد و همبستگی فرخنده بود.
2: шунавандагони азиз, ҳоло дар барномаи консерти сурудҳо аз ашъори шоири халқи тоҷикистон Бозор Собир аз хазинаи тиллои радиои Тоҷикистон садо медиҳад.

0: муҳим,
1: барномаҳои ҷолиб,
0: мусиқии дӯстдошта,
1: ҳама дар як мавҷ.
0: Радиои Тоҷикистон,
1: садои имрӯз дар ҳар хонадон.
0: 104.7 FM, 104.7 FM.
2: Новости дня и освещение важных мировых событий в новостной рубрике Радио Таджикистана.
3: Дорогие радиослушатели, в эфире новости Таджикистана и мира на радио Таджикистан в студии Шахзода Зуирова. В честь 35-летия государственной независимости в Турсунзаде при поддержке исполнительного органа государственной власти города и при участии патриотически настроенных предпринимателей продолжаются работы по асфальтированию улицы Бубаджона Гафурова на расстоянии 1 километра и участка дороги от кольцевой развязки между кварталами 1 и 3 до улицы Мирзо Турсунзаде. Благоустройство дорог в центре города не только способствует улучшению городской инфраструктуры, но и имеет огромное значение для обеспечение безопасного и комфортного передвижения транспортных средств и горожан. Сегодня в Турсунзаде при преддверии большого национального праздника 35-летия государственной независимости строительство и мощение дорог местного значения продолжается с большим энтузиазмом. Во всех джамуатах и поселках жители с высоким чувством патриотизма вносят значительный вклад в благоустройство. В Кулябском государственном университете имени Абу Абдулло Рудаки состоялось мероприятие «Национальное единство и его роль в формировании гражданского общества», сообщает ВУЗ. Ректор университета Мунир Сафарзода отметил, что подписание общего соглашения об установлении мира и национального согласия 27 июня 1997 года стало началом нового этапа развития страны, укрепления независимости и устойчивого социально-экономического роста. Благодаря мудрой политике и последовательным усилиям президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, в стране были обеспечены мир, стабильность и национальное единство. В ходе мероприятия с научными докладами выступили преподаватели и исследователи, которые подчеркнули, что национальное единство играет важную роль в укреплении государственности, развитии гражданского общества, обеспечении политической стабильности и достижения в различных сферах. 35-летие государственной независимости Республики Таджикистан в Душанбе прошли Дни культуры районов Мир, Саида Али Амадани, Джалалидина Балхи и Бубаджона Гафуровского района. Праздничные мероприятия были организованы в столичных парках, парке Иран, парке культуры и отдыха Абулкасима Фирдавси и на других культурных площадках города. Жители и гости Душанбе получили возможность познакомиться с культурным наследием, традициями, достижениями и современным развитием представленных районов. В рамках Дней культуры представители района организовали выставки продажи сельскохозяйственной продукции, где были представлены лучшие образцы урожая, выращенного местными производителями. Особый интерес у гостей вызвали выставки народных помыслов, на которых были представлены изделия ручной работы, образцы национального декоративно-прикладного искусства, традиционные ткани, вышивка и другие элементы культурного наследия таджикского народа. Проведение Дней культуры стало ярким отражением единства, гостеприимства и богатого культурного наследия районов страны, а также внесло вклад в сознание праздничного настроения в преддверии 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан. Сегодня группа представителей средств массовой информации по инициативе ПРООН «Программа развития Организации Объединенных Наций» в сотрудничестве с правительством Республики Таджикистан отправились в пресс-тур по ряду городов и районов Сагдийской области. Пресс-тур организован с целью ознакомления с ходом реализации проектов и значимыми результатами в сфере социально-экономического развития, достигнутых при поддержке ПРООН и ее партнеров в различных направлениях. Следует отметить, что пресс-тур продлится до 24 июня. Напомню, что ПРООН является одним из ключевых учреждений Организации Объединенных Наций, оказывающих содействие устойчивому развитию страны. В рамках сотрудничества с министерствами и ведомствами, местными органами власти и гражданским обществом реализуют различные проекты, направленные на повышение уровня жизни населения и достижение цели устойчивого развития Организации Объединенных Наций до 2030 года. А теперь о зарубежных событиях. Самый длинный прямой авиарейс запустят уже в следующем году. Кантес запустит в октябре 2027 года беспосадочный рейс в Сидней-Лондон. Время в пути около 20 часов. Маршрут длиной более 16 тысяч километров. Станет самым протяженным в мире. Сейчас перелет занимает сутки с пересадкой. Для нового рейса используют Airbus A35-100 ULR с дополнительным топливом баком для 20 тысяч литров. В тестовых полетах Кантес изучила влияние длительных перелетов на пассажиров с помощью носимых устройств. Еще об одном важном событии. В Крыму запретили размещение детей в лагерях и домах отдыха до конца лета. Детско-оздоровительный сезон в Крыму в этом году досрочно завершен. Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ о жестких ограничениях в сфере детского туризма. Место организованного отдыха в республике как минимум до сентября перестает принимать организованные группы детей. Ограничение действует с 11.00 понедельника 22 июня. Запрещены бронирование мест, прием и размещение детей в лагерях, детских центрах и санаториях. Отменяются в том числе и уже забронированные варианты отдыха. Дети, уже отдыхающие в лагерях и санаториях Крыма, будут отправлены домой. Запрет касается и обычных гостиниц, если речь идет о групповых детей, приехавших на туристические, спортивные или любые иные мероприятия. Это были главные новости к данному часу.
1: Радио и Таджикистан. Таргибгари Тамадуни Бузург.
4: Мақомати иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 18 майдони Истиқлол рӯзи ваҳдати миллӣ пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. Бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна Артик ва Асти. Мод